0: ᱡᱚᱢᱮᱱᱟ ᱢᱤ ᱛᱟᱠᱨᱮ ᱟᱨᱮ
1: ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱢᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱢᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱢᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱢᱚ ᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱢᱚ